0: фирма «Фирма» вам желает приемное прочтение на соответствии слов.
1: Раз он еще таде я, препадла ма мафия. Vravím drahé poklady, mám tu iba doklady. Nemám ani bublekum, pustil som sa do behu, ach, prečo len nežujem, rozumím.